тл маңаз нэнгис рэнгэ паса паик мэ кабди чибди гынгылмна юну а танина олунгуна юну гэ хисяра штамхуира шепа а тандыла суқа маңаз гэ жыңтыңнайын гаци а та штамсы шепи капсина чоқ яңна чорыңни гэ хисим жуи капсина чоқ нэнга инсым гэ гуни чөл хисуна так соним тыңдан базгырла ри тана шунин джина чи а танина дицу дамзын гэ гуни Tengdi na chung shi pega tsilim tsenga nanga che te kuo ryo nuga chan chung sumbu ga nang tu na rag di zi changma ngoshu juye ya. Tana chukuchong chung changma ga shibta nyungo.

0: тэн сам маажг ну ханчин ита ранг гавшг тэ дөгөт чимдэг харан гүчли гавшг тэ жавчур ди тонжина та гергенсган сона тэгла катна та таварнын канди тутун ол чич чиг соме дачи гавшг тэ чи санг жүгүн гон анустам гон варкып тэ мөзэрмө
1: ари
0: атай тона та чимдэг ган сона та дэни харан не тэ тана та сома тэ цог чи ранг жиглэм гэ танис яла яла лах чиг дачи үчүн ди гмандын тонжон жили ди сонт зо жиглэм гэ тани та ламзга янг янгз гэ гомпэр тэ чи жон та тэмөзэрия
1: ари
0: А, тайната чимдык чиргил гогзината, рынг соматия гашыкта хуйз жигна, шардо инжина, донлен инжина, донлен шогта яна си консанга кавртани гергенде жанг ни тани гергенде гостан чиджинданда гергенде чиктомори, тунг чиджинданда тамуи, я чи яна гинанде чу кыргил лившаг ханчина, та томосена чипу чипу сомазина чипу чипу та ликана чипу лиджме кадра.
1: Денга.
0: Атай тоната ди варсон тарын гэ касымдан дуи ди кырга гавшыгта гэ кайта ярах гомой тондагна та та соптынаны гергенда сомагын коритта ди чи собран коритта ди яра кырге чи сонзи зота кырге ди ламта та хшиги чи яна сондан тымызри я
1: нади
0: а
1: нади ди ариди гэргин квартин чи коне гэргин гэ чу чамдагдган сонжина та ранг шайи та гэ гавшыг чи хийчэ санги гогын ди торнын ганда и гогын динги тандана гэргин гона кадай гона тевжин та гэ чу чамдагган сонжина чи кырки шайи дин чаржи ёну яна чонри нэв зунга дай танг шайи та нёри фчори ёна шайи ди танг на чачи чад гэ ок яна та кырки гавшыг нау ганда зэрин да сосу хи гэ хинун гэ тэ тани да гэргин та гона ша гона тевжин да шайи гэ кырки та гашуут хийсэн айгуух. Шинэг чүн шаянд чи гашуунда мозг ёо кызы хийлэж гэтэн кэрэг гашуут тараа учун нь яар мэг тийгэн кэрэг чамдаг зун сонжин аруграмда идэйтэн шаяйтэг гашуут хийсэн ай атап кэвти. Хуин жугдина кэрэг шаяйти тийгэн таны тондгыр дэптэн аян татаар кэрэг шаяйв шаргат иржин ранда аркимай чин ранда дэмүй идэйтэн шаяйтэг кэрэг гашуунд хийсэн ай чүн дэ дөрнэн ай чүн дэ таачан гачэн бурлах бат кэрэг гэргэн тагуна шагун тэвжин дэ чү хуин жугдина лобчагын нэ нара гаяр гиннэн раян на кэрэг занжигра кырга комкуп жамбат зайдатын да шай кызурын гашук тинги талан бапай чу да кунж бидина тавша жамбаран ден опа мени лотаг шаваран ден опа мени да сосуни тани да чамдыгдан да зогы зыгы зыгы шай гашук чесин ай чушуга аярген нан тан занжиг яна машуг каптун да зоин гина зыгы зыгы тохна и квари чу да ачанга качен буре зыгын куна кавда куна тевжинди тиан чин та жыргы чу лотатын гергенди та лотадан гэргин дүн сонжинаа ломаг гашуу чээсэн ачуунд ээчэг нямжуу гандаар ээгүйн на дазун ээтанэн гэргин гавдаар ээна.
0: Рэрэ, та лотадан гэргин гэдэнэ, та дэ ломаг нэтэнэ хара кэрчу чэсгүйна гашуу нэ дүгүн дүн нэ дүггүйдэ тазу ээна та гүйзэ жгана жанжанг савшаг ханчуг гэргин дүгайна да та чэг лотадан хоэгдэнэ томата сууян чи хуйна хуйна тондо та мандо та сууг чи кавда та кырчун жошго гавшго стевшго тилам кадни кызу кызга та хтуа його к кызуга хтуа йосу та томо шали она та яра стесн айтана та маунпер ти хан тоно зе жела мари та гергенг ням жого мо
1: тара
0: ая гергенг на ти не порта ням жого ти ням жого да та на чата он ди гавшгунда та ичу хани улга чи хчура тонра маун па кырге яра чи сонди тасу ди гашонди лам кандымыз йокия циркуну лам ти жогта тасута тата ни па тун гергенг ки лижуга нажанг самсина гергенг ки лижуга тондга та тре сам гио
1: нари
0: ая тому гата сома ставдым сонай он сома гнона таурна ката чи сома тому чи мампу йона ма таян ла ла ла ширанг гавшгута тамошена гавшг ген чан чан хтыга мынзана да тан да чи намянг лиси сидра ая тому я ма йона тырка чен бу хуиз жгна герген тан гуи герген ге хара чымдыга ши герген тан чымдыг соңдыл идали сомати хара кырге совсугун и тани кырге гавшгута юха бисти сонай тур соната дагызыл үчөр гамин зинта секунунди дживга хшиг чен бу топжи та самгыо оле тому гината топтара ди герген ге сомати кырге гавшуга чисан си дюте ням жогоса гарез ната трия тати кырге гавшуга лам катен таварна ка гавшуга мазтан нычу топтар таузам сонна а хтело не что у них старжиг дар говно дит гамин зинтан го тюдумо о я татин хана гамин зинтан мек тади тацо ранга тади горм го чет тани ранга софцо он дат кат картан а жахчур го нетан го стам ион тацо та хуй жона тан хома чо ням жок си го хуй жок дина нас та озан суна ни о чекен зинтан го ната хома ду музу йо кранд чи варсан кон конди кга чу гамин зинтан ду кун дина жок тон дина ден маун пана лам кан ду музу йо ка зино тагла катни гергин дикара алтовдин кори тага харасра кодри йо каз жатан ната хома та со рангир ка кызу га гашук та яра чисан

0: ཁྱི ᱱᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱱᱤᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱡᱩᱜ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱟᱝᱡᱚ ᱛᱟᱨᱤᱛᱟ ᱥᱚ ᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱵᱨᱟᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝᱜᱤᱞ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱨᱟᱜ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱡᱩᱜ ᱜᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱜ ᱥᱟᱝᱜᱤᱞ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱯᱮᱞ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱛᱟ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱥᱟᱭᱤᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱠ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱛᱤ ᱜᱟᱯᱥᱩᱜ ᱫᱮ ᱠᱮᱥᱟᱝ ᱤ ᱛᱮᱭ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱨᱜᱮ ᱫᱟ ᱞᱚᱵᱨᱟᱜ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱝᱜᱤᱞ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟᱪᱩᱜ ᱫᱮ ᱯᱮᱡᱩ ᱦᱟ ᱪᱟᱝᱜ ᱠᱟᱪᱮᱢ ᱵᱚ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱥᱟᱝᱜᱤᱞ ᱞᱚᱵᱨᱟᱜ ᱡᱤᱝ ᱥᱟᱝᱜᱤᱞ ᱛᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟᱪᱩᱜ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱯᱮᱡᱩ ᱫᱤ ᱟᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱤᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱜᱩᱱ ᱛᱮᱡᱩ ᱛᱮᱜᱩ ᱥᱟᱝᱜᱤᱛ ᱛᱮ ᱦᱛᱤᱜᱪᱷᱤᱱ ᱮᱠᱩ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱮ ᱦᱛᱤᱜᱪᱷᱤᱱ ᱮᱠᱩ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱯᱥᱩᱜ ᱟ ᱦᱛᱤᱜᱪᱷᱤᱱ ᱮᱠᱩ ᱤᱧ ᱥᱩᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱠᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱱ ᱞᱟᱯᱥᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱨᱟᱱᱫᱤ ᱥᱤᱪᱷᱤᱱ ᱮᱠ ᱢᱮᱱ ᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱚᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱞᱮ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱫ ᱜᱤᱱᱟ ᱫᱚᱱᱞᱮ ᱪᱤᱠᱩ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱞᱟ ᱤᱢᱵᱟᱯᱟ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱯᱥᱟ ᱨᱠᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱡᱚᱵᱩᱱ ᱥᱟᱨᱜᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱮ ᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱠᱨᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱮ ᱥᱩᱱ ᱱᱤᱠᱮ ᱥᱟᱝ ᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨ ᱫᱤ ᱜᱤᱨᱤᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱚᱱᱚ ᱱᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚ ᱡᱚᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢᱡᱩ ᱠᱨᱟ ᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱤᱜᱚ ᱥᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱜᱟᱥᱩᱜ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱤᱜᱚ ᱡᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱞᱟᱝᱡᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟᱪᱩ ᱞᱚᱯᱴᱟ ᱜᱟ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱴᱟᱱ ᱫᱟᱛᱱᱤ ᱴᱷᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱪᱟᱪᱩ ᱞᱚᱯᱴᱟ ᱜᱟ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱴᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱚᱥᱩᱜᱱᱤ ᱪᱟᱢᱡᱟᱨ ᱡᱤᱜᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱴᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱚᱜᱜᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱮᱱ ᱨᱟᱣᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱯᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱫᱟᱡᱩᱝᱤ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤᱱᱭᱟ ᱠᱱᱟᱵᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤᱱᱟ
1: ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱞᱚᱵᱡᱟᱜ ᱛᱟᱝᱤ ᱱᱟᱱᱟᱯᱥᱮᱱ ᱱᱚᱥᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱞᱚᱵᱡᱟᱜ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱢᱚᱱᱪᱞᱮ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱞᱚᱛᱱᱟ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱩ ᱢᱮᱪ ᱛᱟᱱᱤᱯ ᱪᱚᱞᱚ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱛᱟ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱫᱟᱨ ᱜᱮᱣᱟᱱ ᱫᱤ ᱜᱩᱯᱛ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱰᱨᱚᱵ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱰᱨᱚᱵ ᱠᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱚᱵᱡᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩᱜᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱛᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱟᱢ ᱛᱩᱜ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱛᱱᱟ ᱭᱩᱱᱩᱜ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱥᱠᱟᱠ ᱠᱟᱢ ᱫᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱩᱱ ᱧᱟᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱨᱠᱟᱭᱟᱝ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱜᱟᱯᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱥᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱟᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱛᱮᱛᱟ ᱱᱤᱥᱩᱱᱟ ᱨᱩᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱡᱤᱱᱴᱟ ᱡᱜᱟ ᱡᱤᱱᱴᱟ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱢᱵᱚᱱ ᱡᱤᱱᱴᱟ ᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱛᱮ ᱛᱚᱵᱡᱢᱚ
0: ᱧᱟᱨᱤ
1: ᱟᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱴᱟ ᱜᱮᱣᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱪᱤᱵ ᱥᱟᱞᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱛᱚ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱯᱨᱚ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱞᱟᱱ ᱤᱜᱡᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱜᱮ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱞᱟᱫᱤ ᱴᱷᱢᱨᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱱᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱨᱟᱫᱤ ᱚᱠᱟ
0: ᱧᱟᱨᱤ
1: ᱱᱟᱠᱟ ᱜᱮᱣᱩ ᱛᱤᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱥᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱮ ᱛᱟ ᱴᱷᱢᱡᱤ ᱜᱮ ᱥᱤ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱠ ᱪᱤᱠ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱩᱛᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛᱩ ᱜᱩᱱᱩᱨ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱫᱤᱭᱟ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱪᱮᱛᱟ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱛᱟ ᱜᱟᱱᱟᱱᱤ ᱞᱚᱯᱴᱨᱤ ᱠᱩᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱯᱴᱨᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱠᱩᱨ ᱪᱤᱠ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱣ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱢᱚᱜᱢᱮᱱ ᱵᱟᱜ ᱛᱚᱭ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱡᱤᱣ ᱛᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱷᱢᱫᱟ ᱠᱟᱥᱛᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱟ ᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱜᱟᱯᱥᱚᱜ ᱫᱤ ᱭᱚᱪᱚ ᱭᱩᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱪᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱱᱩᱜᱩᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱫᱚ ᱢᱩᱡᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱨ ᱠᱚᱱᱚ ᱞᱟᱢᱛᱚ ᱢᱩᱜᱟ ᱪᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱛᱤ ᱥᱴᱟ ᱪᱟᱱᱩᱜ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱠᱟᱱᱟᱱᱩ ᱤᱪᱩ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱟᱱᱩ ᱠᱟᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱣᱟᱫᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱥᱛᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱜᱚᱱᱟᱱᱫᱤ ᱜᱩᱥᱛᱟ ᱢᱤᱫᱟᱞᱮ ᱛᱟ ᱤᱪᱩᱱᱫᱤ ᱛᱷᱟᱱᱮᱱ ᱨᱚᱪᱷᱤᱨ ᱢᱟᱞ ᱦᱚᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱥᱚᱱ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱤᱪᱩ ᱫᱚᱱᱞᱮᱝ ᱜᱮᱱ ᱫᱤᱱᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱵᱤᱫᱢᱱᱟᱨᱤ ᱫᱚᱱᱞᱮᱝ ᱫᱤᱱᱛᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱣᱟᱴᱷᱮᱱ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱜᱩ ᱠᱚᱣᱟᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱪᱚ ᱤᱪᱩ ᱡᱚᱱᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱜᱟ ᱭᱟᱝᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱩᱥᱛᱟᱢ ᱛᱮᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱥᱤ
0: ᱭᱟᱨᱤ
1: ᱚᱭᱟ ᱭᱟᱝᱤᱜ ᱱᱤ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱤᱪᱩ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱭ ᱪᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩ ᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱱᱞᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱩᱡᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱢᱡᱩᱠ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱢᱟᱛᱩᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱤᱪᱩ ᱡᱚᱱᱞᱤᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱜᱚᱵᱫᱤ ᱤᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱫᱚᱱ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱜᱟᱱᱤᱜ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱠ ᱠᱷᱟᱥᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱢᱤᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱢᱩᱡ ᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱤᱝ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱛᱢᱩᱡ ᱪᱟᱞ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱯᱪᱤᱛ ᱫᱚ ᱠᱚᱭ ᱫᱮᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱣ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱛᱢᱩᱡ ᱨᱮ
0: ᱨᱤ
1: ᱛᱮᱭ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱫᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱪᱚ ᱥᱤᱨᱡᱤᱢ ᱭᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱫᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱤᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱞᱟᱝ ᱨᱟ ᱜᱚᱱ ᱪᱷᱤᱱᱭᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱱᱫᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱤᱠᱟ ᱢᱟᱝᱟᱞᱤ ᱱᱫᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱢᱚᱥᱮᱱᱟ ᱫᱤᱜᱨᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱤᱛ ᱠᱚᱱᱚ ᱟᱹᱫᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱟᱜᱱᱩ ᱠᱚ ᱡᱤᱢᱡᱤ ᱜᱮᱛᱟ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱤ ᱥᱚᱯᱛᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱜᱤᱛ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱥᱢ ᱡᱚᱢᱤ ᱫᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱟ
0: 리디 그게 아 디 주주 소프트가 가민 진짜 안디 손진아 그게 능한 진짜 능거다 진짜 소속 능거 다 혼주제 주인이나 돈린 그 길긴데라
1: 아
0: 대단한 능아 그게 다른 하나 돈린데 가누 장구 디긴트 능아 시그나 촌어 디한치니 그게 다 전주기 티츠타트 에르기능도 탄클리오너 저들 잔지그란더라
1: 어 리디 그나트 가이너 우추 tāndi yag zhāngkhu rukh chik rāng kānti dā kārchū nzintrā tā khuī zhigna tā nzintrā di yu kār zhāng rāng gāshuk tā khchik chir kā nzintrā khchik tāng zhigā zhigā
0: Rī dī dī
1: Tā yī nā tā gāshuk nzintrā tā tā khuī zhigna yu chundi gza sāg bā gā shidu tāng tani gza bīmbā gā shidu bīmbā gā mara bāsang gā shidu
0: Rī
1: Pasang shiru, tani gata, tsirginda yog, sopchinda dhugunda yog, tina sopchinda dhugunda togdunga tayi dhali xichig dhulu tatu dh zhigazigchi yangchigi sopchigi godhiga lakani zhigazig, yang shiayi chuna, yangchigi dhichuga lakani lamajigli dhani, zhigni ngachinda gaza mgmar dhan sagpa. Nda dhugundi shiru ndi yinar chayda, kirchu janju dha gaza mgmar gu shiru dhan sagpa gu shiru dhita, kirchu sopchig dha yinar
0: chayda.
1: Dina ta kirchu sopchig dha mar tukta, zhambaga chigi kuynchuk zina, yang sopchig di hanchini kirchu janju gu tisu yonar yi zina, tisu shirna ta sopchig kakawa meka, ta sopchig manga manga zub gitang zga zira, ta sopchig nanga. Tita manga manga zub meka, tina ta somar ki, ta zinta susu ta tamo ziri, somar ki rang ranga ga shokta chi sang tanga, ta di laka xishig xiu jayi, ta gir gen zib shira yonin yi, nga gaza pimba nima niga shira sopchig nanga dati tonga, nga gir gen chi, tani sopchig zina chozi, tamo go zhiwa gir gen sitang sena, ti riyan nguna, ti riyan tonga nga chi nara tani rang ranga tā māshū tā dhukhu tā sām zhīg dā tāng chāng tā tā bīmbā rā nīmā dā nīkā tā kīr kīr shirū sōng shāi chō rāng rāng gā shūg tā rā rā hā rā sūb kū nī, chī kū nī tā mū zirī
0: Nā rī rī rī
1: Nā
0: rī rī nāngā shīg nūg shāi rī kān sōng jī nā kār zū tā rāng tīk shīg nā rī mū rē lā zī
1: Nā
0: rī rī nāngā shīg yōng īb jāng nā tā shāi chū shīg jāng nā rā tā ndō kā yōk
1: ᱡᱟᱸᱡᱩᱜᱩ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱢᱤ ᱛᱮ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱᱟ ᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱤᱠᱩ ᱜᱮ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱚ ᱪᱤᱠᱩ ᱞᱟᱝ ᱥᱮᱱᱚ ᱫᱤᱠᱤ ᱨᱚ ᱢᱟᱪᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱨᱤᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱᱟ ᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱫᱟ ᱥᱮᱪᱚ ᱪᱤ ᱛᱟ
0: ᱛᱚᱣᱟᱭᱚᱱᱚ
1: ᱪᱤ ᱛᱚᱣᱟᱭᱚᱱᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱩᱭ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱥᱤᱴᱚ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱤᱱᱟ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱥᱚᱯᱪᱮ ᱠᱩᱭ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱴᱚ ᱫᱟ ᱥᱚᱯᱪᱮ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱚᱠᱚᱢᱚ ᱥᱚᱯᱪᱮ ᱱᱤᱜᱟ ᱠᱮᱛᱚᱱᱟ ᱱᱤᱜᱤ ᱣᱟᱱᱟ ᱣᱟᱥᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱢᱟᱥᱩᱜ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱭᱚᱱᱚᱨ ᱢᱚ
0: ᱭᱟᱨᱤ
1: ᱵᱤᱪᱚᱛ ᱛᱮ ᱭᱚᱱᱚᱨ ᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱥᱮᱭ ᱪᱩ ᱥᱮᱪᱚ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱯᱪᱮ ᱱᱤᱜᱤ ᱣᱟᱱᱤ ᱢᱟᱥᱩᱢ ᱜᱚ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱱᱤᱜᱤ ᱥᱚᱯᱪᱮ ᱞᱟ ᱧᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱚᱯᱪᱮ ᱛᱮ ᱜᱚᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱣ ᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱟᱠᱷᱴᱚ ᱟᱭᱚ ᱠᱚ ᱠᱮᱭᱟ
0: ᱭᱟᱨᱤ
1: ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱩ ᱭᱚᱛᱚᱱᱩ ᱛᱤ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱭᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱱᱛᱩ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱡᱤ ᱦᱩᱭ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱜᱟ ᱭᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱩ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱩ ᱠᱷᱛᱚᱱ ᱡᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱚᱱᱡᱩ ᱛᱮ ᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱚᱯᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱞᱤᱡᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱫᱤᱜ ᱫᱤᱜ ᱛᱟᱱᱚ ᱛᱮ ᱨᱟᱝᱟ ᱨᱟᱝᱟ ᱫᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱛ ᱨᱟᱝᱟ ᱨᱟᱝᱟ ᱫᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱱᱚ ᱢᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱤᱪᱷᱤ ᱥᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱛᱟᱯ ᱛᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤ ᱜᱟ ᱥᱤᱢ ᱜᱟ ᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱜᱨᱮ
0: ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱢᱚᱢᱟᱨ ᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤ ᱪᱩ ᱫᱟᱪ ᱪᱩ ᱞᱚᱴ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱯ ᱪᱚᱥ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱩᱴᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱡᱩᱢᱱᱩ ᱜᱚ ᱜᱤ ᱯᱟᱛ ᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱ ᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱜᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱟᱥᱚᱝ ᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱢᱤ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚ ᱫᱮ ᱯᱷᱴᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱱᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱤ ᱠᱮᱱ ᱠᱨᱤ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱤᱪᱩᱠ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱱ ᱠᱩᱨᱪᱤᱠ ᱱᱟᱝᱟ ᱞᱚᱴᱮᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤᱡ ᱪᱤᱜ ᱧᱩᱝ ᱜᱨᱟᱨᱟ ᱧᱩᱝ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱡᱟᱱᱤ ᱤ ᱥᱮᱭ ᱪᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱟ ᱥᱤᱜ ᱱᱤ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟ ᱭᱚ ᱠᱩᱱᱟ ᱥᱚᱯᱚᱴᱤ ᱠᱤᱪᱩ ᱥᱚᱯᱴᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱨᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤᱡ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱚᱵᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱭᱚᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱢᱟᱥᱮᱱᱤ ᱥᱚᱡᱩᱝᱟ ᱢᱟᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱤᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤᱡ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱥᱨ ᱜᱚᱱᱫᱨ ᱥᱩᱜᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤᱡ ᱪᱤᱜ ᱜᱤᱯᱟᱱ ᱱᱩ ᱢᱟᱜ ᱜᱤᱭᱚ ᱠᱟᱥᱟᱢ ᱜᱤᱛᱤ ᱡᱮᱝ ᱫᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱜᱩᱡᱩ ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱨᱟᱱᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱮᱨᱟ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱢᱟᱝ ᱦᱟᱯᱮ ᱜᱚᱜ ᱡᱤ ᱥᱟᱭ ᱪᱩ ᱠᱨᱡᱩ ᱨᱟᱱᱜ ᱞᱚᱠᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱢᱟᱝ ᱦᱟᱯᱮᱱᱟ ᱞᱚᱨᱟ ᱜᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱯᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮ ᱪᱚᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱞ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱡᱚᱨᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱫᱤ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱭᱚᱱᱤ ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱡᱚ ᱥᱤᱜ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱭᱚᱱᱤ ᱫᱤᱝ ᱛᱮᱱᱟᱨ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟᱥᱟᱜ ᱫᱟ ᱥᱮᱜ ᱜᱩᱛᱤ ᱡᱮᱝ ᱞᱟᱪᱤ ᱪᱩ ᱜᱟᱢᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱡᱤᱠ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱫᱟ ᱡᱤ ᱢᱮᱛ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱟᱱ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱱᱫᱢᱚᱨᱤ ᱱᱫᱟ ᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱜ ᱱᱟᱝ ᱠᱤ ᱠᱮᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱞᱟᱯᱥᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱱᱚᱵᱟ ᱢᱮᱱ ᱤᱱᱤ ᱴᱚᱯ ᱡᱩ ᱛᱮᱱ ᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜ ᱠᱟᱪᱷᱮᱢ ᱵᱩᱨ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱨᱤᱡᱤ ᱜᱚᱱᱚ ᱜᱤ ᱪᱩᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱤ ᱠᱮᱥᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱜ ᱠᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱩᱱᱟ ᱫᱤᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱤ ᱪᱩ ᱞᱚᱢ ᱡᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ Chana ta shayi zon chonja narsoni rangrangi tuandag te rangrangi nangajag xini chala toni dabag. Ti jengi ta loma rangrangi gafshungda xesangi guna shuk gangangzgan bapayi gug, chigin bapayi gug, ndazungi tani yang giringi kabdari na.
1: Oya, ta uchu tasangi halangzindi nangtang start loma zika xuyi zhigna, ta rangrangi gafshungda xuyi zhigna togtungo chimdag. арат джафчури тани памо гиргинг ди нечли леда тасам памо та жанила тидок мо
0: тэр тэр
1: аранила тэр сона та жанил кэти чил гисонли гого та дио тато хуиз жана танг чу тол тагин кори тни хуиз жага шал сона та жангир та узам сона та чи индини гаяна гиннан карти джим мек та тин тол чу да тол таг ди варки бо занжи сел джим мек тмо ар джимбер кэта фо ма чу ngat sai yon ngat sai yon та гиргин дана чи индик ёк канан дик ёк индин да музыка ка музыри чи хуй жона жигнинган да музыка лам касма чи музы сома чу сра та ён ну тэг ва чыгды томоша на да сот джигам ин да цини зон тета ва чыгды тон нор мо
0: тэр тэр
1: тэ тон тэг на та хуй жона на чо тэм у хэг ви ён ло та джимбер кита сома чу джимбер гаус джимбер сам чэ кемела ён гада на сэ ён дун го става чу ди на та на жинги на чи дон лен чэ чэ ма им ба та ти хан чи к лика ло та гэн гэн лика га gala kansuri tigiranga niwa yotsuki liga dao kumta, donzinga kakurai na chukwati. Di nata thoma chote idalta gafshukta thoma chi tamzin kunta tariya, tukutungo chuo rangi ka, gerginzi ka suna, chuo rangi ka tukutungo sopchay tupshay kuti tatsu, ta sopchay tay zhongzik tang mangal gu, thoma chuo seman chuk tup suna, sopchay tay jatag yang tuk zin chuk tup suna ta, thoma tiyo rangi ka da, akhazi gergindab zayi. Aran kurin dhigi mesa kanga yoke, kujigna gergin, ngin dila kan dhantan tangra, chimu zizi yon dhigo zi, tata jimbar kata yoke, tata ino jim sengara. Soma chi rangi koshkabta chidgi tamzin gugu zir tatsu, gergin rangi ta sotir gamin zinjata dhukutaga drip tanga, kujig zina gashukta chisang gugu tatsu, rangi safsha, kujig zina sotir zhanba disuta dhukuta chidguna, nopa maye dat tanga, di warsanga, ota tower na kana chuchchen sukun ji tangstani dalita girgenena cheli rangjin chin saral hotna radashi yokatina ti hotri kala kansmi ti na ti rang ta khram kanki nyani tani diuzga tezulon sunat ta dokota ta koskapta ta khshig phomag tamzin go koskapta chidgi tamzin go zir tatu chi chho rang chi sema tan ton chi chho rang ga shukti la kani girgen go sotri no hanchini sema tan ton ta chutan dik yoni na men chi ni part girgenan do jut ta kachin rang jindre
0: denga
1: mati tana ichunda lamkha khuin jogdina lamkhanin dasa sonra ta chulamda yeqda sirkunu kuzujgna deitondina ta lamdi khindana khuin jogdina ta yarchug marchug sa khuin jogdina mangam azu yonrum ichu jachug landam azu nemu deinata kirge lam yeqsutina ande gonata yenamda chi lamta tig tig chulam yeqsutina atinata maompr chorngina ta lam yeqsatni chukana tunguna de tonjirta
0: tamu nadi
1: ᱚᱛᱚᱢᱟᱭ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱣᱟᱱᱟ ᱠᱷᱩᱭᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱤᱪᱷᱤ ᱪᱟᱪᱩᱜ ᱛᱟᱜ ᱞᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱛᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱤᱧ ᱪᱤᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱩᱥᱭᱟᱱᱚ ᱪᱷᱢᱫᱟᱠ ᱡᱟᱠ ᱪᱩᱨ ᱡᱤᱱᱚ ᱪᱚᱞᱦᱚᱢᱟ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱫᱤᱜᱤ ᱫᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱᱚᱛᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱥᱩ ᱞᱟᱢ ᱱᱚᱨᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱱ ᱡᱤᱣᱛ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱩᱢᱩᱜᱨᱤᱭᱟ
0: ᱫᱮᱝ
1: ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱠᱤ ᱭᱚᱞᱦᱚᱢᱟ ᱪᱷᱩᱭᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱢᱵᱟᱨ ᱠᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱨᱟᱜᱣᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱢᱡᱜᱟ ᱛᱤᱱᱟᱨᱟ ᱱᱤ ᱱᱟᱢᱡᱜᱟ ᱪᱤᱪᱩ jimbar ka ta chichu huin chukzi na nga rangi titsun da chichu titsu yin da tashi. Tei tang na chichu mati na chichu ri, mafshi na ta ti kawar ti makum na nga ri. Ta tei na ta ikchi tamuz ka lamni so na tan riu za yukha zung chongji ri mahto kona. Ngi nga titsun dar tara, titsun dar ka hanchi ni ta ta nga lop chuki titsun me se kuno huiz chuk na gergin zi ka ta tamuz ka samlo zi yo ta rin rikim me ka. Tei na ta gergin zi ka hara kirgi soma ti sema ta i dali hara shka cha ta хаут такой инжук тсона та соматира ота семан бабзи деута конзи дани кошкам дей там зи тана гергинген дани фшат тона ти инжи ота музи ти ва кинжолам данду лам данду та музи та сомага там зинго я та музи я
0: я ди ти ти кин
1: ол та тамани воркинг анда на шачу дону мечу гамин зин танда тиги дали жини сори жандык сори жандык та зине та гамин зин тан ди чок сори жандык тена кирги ян донзинг гамин зин танда йоно ти нангсра sarchim sarlong shonu ge soma ta so ge yang ge gami di a de jang jak lori jang jang da ge da tan ni lori jang jak na ni ta ge ge ik chun di chi bi gun da ji хуйрлык кахурэнан да ди ханчигта үчүндө гашшук куйнук дина чуглаян лена ганкында тонкин соптана да юну тркасо видалити га жанжакна атны кырсы кылаян ла хуйрлык чита тэнэ тамжившэл нэмэ кунгэ варкып тэтэ юнэрмо
0: яри
1: ая тэй таната кызундын пежигла канита жанга ламчи жанга яран куришти сана соната ди жога гергин да чымдык чилгур тазада да хачын стамута музыкалгодон тымзрия
0: тэр
1: Rangi chetu guna go, danda na chi kaasab zi shi ju si guna na, da chi kumu zi, da chi kaasab zi kire chi mu zi me go, da chi yo nui na gami zintanda dukunda zi gi cher ni nga chu sop jashta wazam so na di nanga soma manga zi ta kiri gami zintaga la ka, ranga gami zintaga na ni sarlong shiongi, da war nanga jin suku choy na da, ranga lirik la ka hara dam te toni do nuga, da mu soma yang shkuru zi yo nara mu?
0: Yari?
1: А ты там ата там да так помайнара гамин зинда так ти пину ти нан тин кори ит нан ита яра чу некен да вот би дали не ти тона ти на а там жигита ранги ти чи шен до пази юну чизгин зина та сопта рери рери зинта гамин зинта да докунда чи зинда на рани ки ячи хси ге чизгу на рани ки жива ренда да сопта рери не гамин зинта да ти тана та Somarga tachi gona agen laka xonjin ba nang tachi. Tachi somarga sopchikin koi ta sorat dukota na xishig chizgin na xtuwa sanga aga sanga. Ta sopchita dukota re zin nyan na waka tichi simbu menu. Otaga laka te pantoni masika ti hanchika rangranga gamin zintanta gadei datagani di lamkandani soma manga mazir jesan itabka. Ta dukota ta xishig ikchu sopcha azgan chona gamin zintanta chi meta marunga zgi ta samgiyo.
0: Nari?
1: Mata dukuta rangi na yang chi ta ta sanga chu sori njir kisi gujira ta ta sanga di ndag nanga marang kurni yang rangi chi sopcha re zo yang chi tamuga chi rangi rewa zu shen nandu nuta yin ta gamin zinta ndag chi yota na hui njir gujina ta ge sop yunga di laka nana xishi ga du ndag manga zi chi sanga chi yoko di hanchi ga laka ni tanda tiga zi chi chirgu na ta uchu lika hanchi ga lika zi ri ta gen nambang tsuna ra lika ga hanchi ni lika zi ga jika ma li gu ni tamu zi ri ta ra wen siang ta rang chuf ta wazan tsuna rang ga chi chirgu mwen sako sunu sugu sosokan riyo sirgu ni rang ga saga ni di fshiran kori chi poma cho chi fshan na zi ki lo sona poma cho chi fshom na zi ki lo sona ta tomo shali ona yang daga lakana ni khishi gamba pa sul mali da ta ni to ma chu yang tin da mo gi likaz li gona ti wa ka chu gu na re ta wa ka rang gi 링이

Ari rupana makab tondi hirika thangchen ni vlori ka wang zindan do bi rupara daya na ti dar ta nye ta tiga danchik tiksam yiga samdan nga tang tiga danchik tiksam yiga samdan tih tiga danchik tiksam yiga ngak sam tiga jiga rkele makabar khura linsan da gan gwan zambara chetunga tsangma ga che chaga chawa kya noo bari ra yang na sharga kya noo bari zongi kya na bi kabara guyo Nadirang lo rin rambi tangka ka tsamba ni nang a shinkin ka chobo namba yang Chawan de lan to tsui ta tuh tim rikab shar gambu juyi Che namba son jina niya re rin de chawar ngari yo na chawar ngawo lan to yi Ndik son na shar gang tong ora chawar zhe lan to son na shar gang Niwa chawar xama lan to son na shar gang sambab chi yo Дигинтэг жу ленцэн талхурын жиргэг ленцэн диэн сонжина дицэгчэг ленцэн диг занкурчэг нэнга тамахсама тайтунэр за давар алх ба басан чиг нинкунг дицэгчэг нэ нэг ванди тайтунэр дигинг жу ленцэн гэнэнга да чи нюнара цамба нинд мод гобдгэ гонэр дина томэр гэж холсон кэ жиг шалэнг цамбан да гобдгэ дали нинэн дала гэргэн нам ба тан ана сочг нам ба зу кавдари ек жиг дианчэнэ гэж холсоо гэ шава чэ чун гэнрон ди зу жанжэри и тамой гон дигэнг дигинтэг жу ленцэн дэг цамба Tongwondi titsu tsukiz garang jo nukis jenga Tsamba niwa lorun rambi tangka ka tsamba nda Shio titsu mungari gobdiki matabni nitsende yo kiti jenga Lentsendi nga shiik chowi chobo namba zo kiti Yinta lentsendi refti ra regende kiyo jir Reta rang titsu tsukiz garang song Yang na dan shikan chunga kabda tsukiz garang song Nei ta lorun rambi tangka ka tsamba nda Ta titsu ranga zi gobdiki matab ka telar Gontak shi nain tina Tena zon chonji na kichu Lentsendi njig zog jo karma pachir nyakh Nanda damo zi ᱛᱤᱱᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱱᱤᱥᱢ ᱫᱚᱢᱚᱫ ᱠᱟ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱱᱮᱞᱤ ᱱᱟᱣᱟᱠ ᱫᱤᱭᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱥᱤᱠ ᱴᱚᱭ ᱴᱚᱯᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱟ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜ ᱜᱟᱥᱢ ᱫᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜ ᱜᱟᱥᱢ ᱫᱮᱱ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜᱟ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜ ᱜᱟᱥᱢ ᱛᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱠᱮᱞ ᱢᱟ ᱠᱟᱯᱨᱤ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱚᱱᱡᱮᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱪᱮᱛᱚᱝ ᱟᱥᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱜᱤᱭᱚ Tidro gichu lintzin nga shigi chawa ar ngaw lindi lintho songna sharga ang tongri sharga ang tongri dien songji na ta huang yig tang ar ngipu gilag jila sqan dey wanr sti na sharga ang anywa dien songji na chawa vishan dien lintho songna sharga anywa ri chawa sharga anywa dien songji na yang ar ngipu tang huang yig gilag jin dey wanr dian xini chawa xima lintho songna sharga ang xamba ri chawa ndi sharga ang xamba dien songji na da gishu ar ngipu ra huang yig gilag jin da mek ta lintzin gin jigni cherang gin nyanan do nuk gilang hiamu чулх чи сампэнэри тижэнгэ жу лэнцэн нэн ни шаргаан тонго тан аниуала сопаг ни тани шарга топсон ногу топана базу та джима комба ёди та тонго чу жонжуп кан нэ шарга лэн гэ юнго гэт марто ян чи гэ сашу сосун ди чи гэ чу дэхсэтэн дэ джали кэржэн ран дан дэ мой на ян цэ гэ чи шкаго гэ тижэнгэ та чу рэн гэ ни сэ лэн гэ юн тамна раб рэ тамна чу рэн гэ ха ха ни топо чу мо кан рон инжина цап дэ ян чу лэн цэн дэ гэ та жонжуп кан кан а шарган дэ лэн гэ юн на чу

0: Жи.
1: Извини, так я это особо потом сцену закрыться, сцену и пейти, и сцену, да, но можно, можно там читать. Первая инженера, да, пачка, здесь колонга игры, не думаю, это. Бабота инженератор, да, ты из гачка фага и джурин это море. Крг, то не взгляд, а лучше тот же шагал эти куры, все тонсы на двое. Я говорю, ой, ты там тунга ты не уни, то мой, да, ты нам начал лембаза, как он нам делит, да, там, что не за этим дохом, да, тинчи, не сите, чену не уни, то мой, да.
0: Жи.
1: И то, ты нам даем, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, Jadi ketam cerah mampu tu yokra. Tapi macam tu cik cik hingga cik nak tam tu cik cik naya pa.
0: Jee jee jee. Tadi orang lem singa naga curang il tau sengi na. Sini datang ke syarga topan datang. Tidal tang orang ta sarsumga jerum zgaya maz khafdai ta. Tapi jenta sarsumga orang si nugu nyongnang thansi ke ingi nata. Huiluk ke nyong sur tang. Adi dal tang jasi lupa puna bayang huja ringa yang ngotuli ndiki dali terang lem sende ingi na yang ta yukar jana pensum sopai ri tarta ingi na jigdar lan ta. Tiga na maung pa na yang kyu sarsumga lam kanda matata yang ni jahi mhondin si.
1: Ya,
0: jahi delo. Yadubanamba, Teringa Lemson Nangan don't kill Hashinjaga, Ranila Tatanga, Sorun Shang, Singerka, Gubi, Summer Gets Sharganda Tonug, Nyon Sutta, Tani, Rangis Sharga Tonug, Sam Chit, Motuzita, Tihan Chik, the Rangil Tower Songina, Chuntini, Summer Gets the Gami Yonura, Di Gorum Gutuni, and Yasin Dangina, Somriga, Chicken Jinina. Rangi nyangag tang tani ingina, don't mina chokta, Summer Gessende, Nin Zinsilta Chumuz Yenina. Арынгы сомрыг герсэндэн жи далдан тартыг ингэна, арынгы герсэг нягшай айна шуг. Сомба пызгэна арынгы дэрэбгэн ганчат сүүгэн ангуэнгэ юнэйна. Та тавар сангэна я, ку арынгы гэргэн нэнзэнда, гэргэ пхэндэн, гэргэ лэйлэн, тэрэрэ ян сама кавдазгэта. Да тавар сангэна, та ячи нянхуа намбага чонна сомрыгла гакэн юна, алхад та рэнтанг чэнуг гачайан хэнда мамбушата. Дэв жэнтэ кэргэл эмсэн касэнгэ гурэмгэ чулагэш ешэргүрэ тэрэй унаян. Та чэ тхумэр рангэл чунтэйнэ. Дэншэр сомдэг хэнгэ, та дэншэр гэ тхуар сомэгэз гуэл дэгна тоб зэрэ. Дэмэн чакхан дэг гэзэг дэргэс. Дэ гунха тэгэ дэл дэнгэ рангэ хани зэг юнэ сихтаны. Рангэ цонгэна дэншэр гэ тоб дэ ямэн зэг гэв нуэ вэлэ. Дарты та сурган шаан шэнгэ хгав гэвэ сомрэг шарган дэ тоб нуэ. Сомба пэзэг гэ чхару гэ. Варн дэг рангэ нэцэг шуан дэ касхан ирэ дэрэн. Гача давдэг ламны кавдаз гэ та. Дэнгэна хэнд гуатэн шэшэн нэгэн. Дэна дэрэнгэ лэмсэн тунцэм дэнэн жугу дэн та. Лэцэн дэг сомрэн гэн карва таргэра хи дэн. Даркэл ба дамрэн су шэкэб таркэл ба. Гэнтэг сэрэн дэн сонэм рэн шэн нэгэн. Ргалзан намжэгэ чэжэг нэлэм дэ. Дуэнсэн дэн сомрэг шэн нэгэн. Лэцэн ар жэмэй нэг ла. Нга су цама ян кэрэн жэл. Ргэшэн ян кэн нам бэ мэ тэ дэ. Рэнгэ лэ кунг лэцэн жэн дэг ла. Хсан жэ нэг бэр нэг нэ тэгжэ чэшэ. Яда дэ мэ шэ рупа нам ба.
2: Tāna bījīn jī tīsūla jōngā yīn. Ādiyālīsī yīk sārīn gīr.
3: Ādiyālīsī yīk sārīn gīr. Nyam kunan ba chenan ba demo ina derang nap cher sigir dab ja pi chi ne kha tang ja sigir dab dam pi chi ub jil wor sigir dab dam pi chi ub jil in la za paro chele che chi tir tar ta ja chi san chi le sala nyam bar ga su chi

0: 야다드치진앙괴년큰족부남바체초디므이나다스타체치산세농진반드초문정족년층큰오끼레농층거와농층지포냐거타동년층긴 디나 대군글렌첸나가영통아오마글렌첸나가리와동켄거족부남비야리와진데 Dina tsamdining yi chenama degunga lintsenanga gojiga yonu lakchi tango chozgil. Tumara lama suantar chaga lunguma serga chortina resergu nuga manglashgitang, shkabi tang shkonchuk chab, bantsu, ngijib roma suka langvi, chashuk jemu sergu nuga donglanshig. Roma chilgan jigsangsang majil thuni chak sergu nuga manglashig. Namtham banga, jigra samdu sergu nuga donglanshig. Алатер чек дэнчин пама гила кесергунуга мэнлэшиг дэби тэнг рэнчин цуниг чэзэн рома сергунуга донэшиг рэнчин рома гэ шэнлари ламу сергунуга цэрэх лама тонму гэ ма шэму ма чэ таму рэ сергунуга мэнлэшиг чи годгэши юл тина тэрэн гэ дэнчин дэ чи тумэр годгэ ё нуглэх чи лама сонтэр чек лэнгу ма сергэ чортэн рэ сергунуга мэнлэндэгин тина мэнлэндэгин дарта пансна лэгчи кэр санхэн гэ жгбуци тэгэв дэнчи гэ тгсэм нигэ сэндэнэр гатан тэгэв дэнчи гэ тгсэм нигэ сэндэн чи тэгэв дэнчи гэ тгсэм нигэ рнгахсэм тэгэ кэлэмдэ капр юмбэр ргасэш Retina nga chu lenchen go chama tha yong tuk buz ge klama khapra thon ta chi tuk bun di ge khapra ni lez gi gel we tuk po chu de mo
1: ho gun zaba a chi thra du ma de mo
0: de mo yen tina tuk bu ge te gun ge lenchen de chi thumar go dri yo nu lg chi lma son thar chi ge lang gu ma ser ge chot na re ser gu nu ge amang len de sas ga lg chi kar ji
1: ho nge thum me chol ne tuk ang ge ni sha pa ma chi pu ni
0: kwa tin chi
1: ti me ne rang ge tan cha ma la chi pu ni ti me ne rang ge diwa ge di me yong chan nen de yo
0: Mm-mm.
1: Ani te ka thajimo na de rizun tar ko redde sabu chumaftuma dina thajima gelen chenang argun zen tag redde thamu ser kun ko dongnen te achi khwan chu chi riwa zen de ko tigila o ya ya ya kwaten che ya ya ya chume ka dina mente tanga chulen chen de nyem bra gas gas se dina ni ko de mo
0: ya de

Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванунг дамра. Ванунг чэнчи пони чэчэ капрлаг юль.

0: Jakob ko karke sonyere me pisari da de san samare na tori da de jiri o yanga lo asap ge nyen da shibi da de ma ne dip ki chora nga da de jiri ma Allah ta ma gala e jukna ze nga usha ta ma psha e jukna de yan zer jo ka ta sim songa da de jiri a den kere chi ge nya psan ka tsga war ko khta a den pi khta ge da de nga ta pi ji da de jiri ta na song ka re zedina ji ge ye ge nok tsir se ta jukna de jap ko tam ka ga mar tsir se ta jukna de re zer jo ti la ka chu ko zwa zon songe na psha tar ta ga mu kya tar ta zi da de na tar ta so ko shap tar ta zi da de jiri da de ba re lar zen ba ri ka chi ko bu te ma chi ge ne ta nga ka de la psha nyori som nyori ku nda ma chi ge ne dan sim ka re zi na ga pu ta shi song ko kong ko song da le ni to ne ga tam ba ga da wa nga wa na da za ge na yan zi da de jiri psha ko ko ya de to na nga ka ni la to me ga na sa na zo ko ta re chu zo an da zan son chu jim de ge lam na zo yu ju re ter ti to ni chu ka re zi ne na dan sim o ya Та сумадал дэжи гэ цэгэ дэнзэн зоу тэм гуарах чэн хумон гару кюка чэвшэг нэ янзэр чу. Ди хару сэн чэ нэ кэнрэ зэ нэ на танцэм сумадал дэр гапу краши нэ чэдэ шэ гу кэзэ нэ нэ нэр дам сэ кор та тэрэ. Оя, дэрдэм шэ нэр дам бир гадзэ мэ зэ ку, гэрдэм афшэ дам бир дэгэзэ мэ зэ ку, гэрдэм афшэ дам бир фшэ зала зэ ку тэрэ. Кэмэ чэнбу шэ нэ рэ зэ нэ нэ? Оя. Та сумадал дэжи гэ хэрмар чэ омрэ гэ зэм нэ, бэшэр чэ хэнэ чэхсэн чэ зэ цэгэ дали. Хлал гэ нэ сэм дон ах чэ гэ дали бэшэгэ. Кэмэ хэ сэм гэ дэр кэзэ чэ гэ дали бэшэгэ. Тамана черчон соме тегерчиз тамана одерчу кванбу семчерчиз ямана лымчалым давом бетерчиз тамана чугмаркен давон ду дерчиз шаджи кмаен си далибжи мадам скортатри ниндо тансым сонга далибжи птен карманига тосмос гизени миняшим нига гамасмос гизени чадга зена ина ноя насмо далибжи замуше дейна чука я тянчин гаен кырзон соначу мочу сонга далярар кунда одевачи кнен зену ойа то сонга далибжи Чара окнилыгсым тугурчи кэпшэнсим налигэрчи тэгчэнсим дэртара олоолосым чамулам кэтгэнсим семгэ кэкмэгчэнсим дитака чэмшигдэни зэрчэр мароролу цона ниакитаркан кэртэни дали нисчарын домо кэрсэни дали бижэ ой анам казанда кэрэзэни яна пшайчусу модали жэ джаба тангажтэгна машагэ сами дали бижэ мендан чэсар джамны мэлэм тесавэни маошай зэрчэмэкэр мендан джамны госова оя Тэна тасм марок мэ кузугна урида гасамгука мартхцаня яно хэда гасамгука макамэнго о тэрэн нажая моно симсам назман нажахо моно хшэньом назэм накани горири тамчи тавар чатхтх тамчи хэмбар тарго погнам нипна чи матона яно ктони чпшэзэр матэрэн махын чэрчэ кхчэ тэнзэно мамангзаг моно минзэно оя ти арсэнтина тэрэн хсэр пунтгэри мау макуна ланба чэмгу хомду зисамгу ко мистам чо комба чэмбу мафшуна дясанга нагма айгли чэнгэ чэрту зисамгу яндо бута ворашама ламэн ко чота яга чэжо асагар чэ па тойгама нинга мбата яга чэмбар тэро онда на арандру гачта кташама арарджи гачта ордес мне ко чта чва чо ко хам каргони чижэ нинга рняме тэнзана цына там горзори зилатэр оя танцым кори гози на яна Да капу трачи сэнгэ, маму тихтар качу далин, да штах суки яка хори далин бжигэ, ой, а та лунгэн Look at Shabjo Taptoko, going off Chenongo, Oya Tatin and Deo Dali Jerry, Targa Mamongo Amarasu Dali, Saga Mamongo and Amde Jayatali, Shelo Mamongo Tarji Dali, Shelo Mamongo Tamshiko Ka. Tansum Sumadali Chaka Chemunama Martin with how? Mastam Ganyashu and Jizekunari, Hosum Nambardonga Kangoka, Anam Kastoma Shelka Kangoka, Majagamu, Mandrika, Oya, Chedras in the Yena, the Dioania Demptendi, the Soania Tomptendi, Anani Tawarta, the Tani Tawarta. Тон по аноны алып көнеге парламентиге онары ти поржар зонагыны тасганыге чонамчиге онары орто болап сырто куди тиркан маныга нямген зери онарвару тасан по мосорто куди сонсорганыга нямге тоди онары оя тандене чөтка арка сырка дали чизка матым шатым дали арса заман рагып шенан дали чатан рагын горгай дали жиги дени тиди гора шепшип дали родги я мурчам шепшип дали тила кене мақсырта дали артык чат маймоням тума дали жиги дарчи гыптазги начок артык тизги начок мани чаргози начок кечирон тумди начок оя ачу кырге кенрези яна Terci chiga sumo dalij chit khora ndong tok konya medalin de onari tansam sumo dalij chigi chungnya kare zena zanzerni ge kai gora razerni ge kai bo chigna yena tamo ma shena tansam zamong she dinga nya sonara oya tandir toni zerti tenorki shogi matamna tanyar gon etip jema rezerjo oya tena cho teno zoan razan sona choje gari onamari choyong eglong ikari onamari choka uchigno yorka yonari chokhwa chano takka yonari chu terno sumo dalij chigi kat kor tok kor sep chatna natgna teras gon tangna ngandir to na tsika chika korzumi marta ka chika tonglumi ngamarga nyemi ngayong asta me zer jun to tas mo hor mandra chitoin ma para mandra jitoin zer jun tchi ti ar san chen tas mo chuk zevi chasha ko ko zena yena jikten cholar zos mo yozeko ko jikten cholar ges mo yozeko ko jikten chola tas mo yozeko ko dang she yo zer jun oya ki wa shab de chok zos genri ale ba komi chok zos genri sena do tok chok zos genri minta mo so khinga ba zit kwan jukna re jukna ma re zer jun ti ar san chen tas mo chek har pa san ra dan so na yena zer jun oya ngan di to na so da li jiri tsik tsa wa ton gan da pa chod ge yo zena yena oya たなんかそのだりじゃさかちゃかいまんだねきいまんがとなちゅのそのだりじゃおちょんだなそのちがいげぞあじゃくたんかぞでおわがやまがやじゃぞななんかかのさだるかろきてこねたりおいかそんせるかどりんごじがだりささんさあらがにゃささそのだりさんぶらがくせんにこさしこらくんだにちょさだそのだりたんかあるんだりごんくちゃのだりにゃしんとしんてんてねだりちゃのこやがなくすぐだりじゃさかこんごちくまなすおねきねきちくまなじだりじゃ おやたんにとにかれぜなあかにんばすこまんくしきたりバルドなんくしきたりちゅしゃぜやたたまるごおたたんすもだりじゃのちゃさりじゃがやるまでさんばらやぜるじゅよなたてるごんがそもだりおさんごちゃんこんだねあかんにつくついたなてけれまんてくつまるたまちょかぱまらぜるたんすもだりじゃちょかけかんれぜなごもこちゃんくちょぱちゃかにゃんだぞなさちぎたりじゃがらじょくのむちぎちょもるからんじょくてりいたかちょんしんだにぜるちりおや たたんすんかれぜなやなどんちえさらるまでさわりだりじゃいこにゃちくすんのよたすんのちょしんちしゃるくとにちょちゃあんもちゃんぶしらてなちょどんのちゃんぶちゃんあれなじだりじゃいおやたくんれぜなちょにいのがだりてくてだがだりじゃいちょしんちしゃるくとにおやたちのもさたんかがなずっそおやたのりすんとにぎじはなじだりじゃいてのちょのいのがだりくせだりじゃいけいのんごがとな なじてんかんなこいめなずまりさんのたがるめなずまりにたんずなとんのとがねこてんごんばやんのとがぜるかくちりてあるさんちにかれぜねらしいぞもんどらかけらんかねとながましるままのかじんちゃんすよのましんじかままのよみぎちゃんすよのまでもくそんだりましゃくんてきんたじゃいちがにまかくらくんてばちゃんかまやきんじゃすんかるたんかなりましてんぼじもきたんかなりまじゃいんそうなりゃたんかなるすかまちょかなすんかくちゃんふぞよてるかくげかれぜねんあなまもらんむちゃもらんにおりかけよなぜんぜる かすもでがくちぎんあいぐとにかんれぜなよなおやたんだなたんすもそんいにょろにしゃぱちゃりじちゃんすよのふたどにらましゃんじゃちゃんすよのにゃりんかなかやんちゃんぽそりんかなかやんちゃんぽおやあかるもてくるかよぜかたんすもそんだりじゃいおやたかるげかんれでにゃまけんちくてんかんなよのんだりしゃまぱるどもしてなよのんだりとてるんすもだりあちょにゃすもってくなつくすもとってくなれぜるよんたたむすけちゃんどんてんがんだぱいんむしゃぶてんらがやんやんやんあてまごごぜるじぞよなおやたなかんだかるげかんれぜなよな おやあちょそのだりじゃいとまもくてんじゃくでかそのだりじゃいおやたもんでんちゃんじゃんかたねあちょんじょぜるちょでてんがだんなじゃんじゃるちょそのだりとけだんなくちぎんじゃるちょそのだりおやどいなそとんせんそうなだじゃしんじゃせんろくてなじゃんねりだちもらまえんろんしょなじゃんねりにんごのはもかじゃるちょそのねひそごのりゃくんちゃんじゃるちょそのねでかそのだりじゃいにょびかららざるさささやなあろかもがらかやんろごこもごちゃかやんろごてまってかやんごんおやたちょくるそのだりじゃい あくたしんそうなちょこちょかけたしがだなんそうなちょこおやんでしたねぜるちりちょにいのがだりてきてやったかなおんだけれそうだりまんちょくつくずまりでまちょくパズがまるぜるちょおたたいんたまるとたしゃいならなにゃんなめえかないならなんじゃなめえかおやたんでしたねぜるちむしゃばすくんじょくつめえらでそりんじょくつめえらふてもがふしゃなこうかじりきじょもこんなんじょうかじりこがぞわにが
1: ཨོ་རི་གོ་ད་ཏེན་ན་ཏེ་རང་ནག་ལ་ཁར་ཅིམ་ཆེ་སན་ཡེར་ཅེ་མ་ཉན་ཅེ་ཁ་ཤང་ཟི་གོ་གོ་དེ་ར་ཁང་ཏང་མང་སན་ཡེར་ཟ་བ་ཉན་ཅེ་ཁ་མ་ཉ་ཟི་གོ་གོ་བཞི་ཡེ་ཉེ་ཆེན་པོ་མ་ཉ་ཅ་ནོ་ར་ཆེན་པོ་ཅིབ་ཅ་ནོ་ཙ་གམ་ཉ་ཟི་གི་ཅི་ཁ་ཤང་ཟི་གི་ད་དེ་གང་ཅི་གི་ར་དང་ཉེ་ར་ཆེན་པོ་བཞན་ཏམ་ཇོ་ན་ཨུ་ཡ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Tata tsun tsam mana qaglang jeglan ni kunna nam torang ge kel chim tani khar ni li gan kar jagam khazan zgam da tikar jaga on thong zgi ha jiwa che chan ga dan zan am kini la ma chu chan shma am kini ha shi chin khi ge jiwa jeb ku chin khi ge ta li pab zan ga dong jin de jo ni ma zan ga li je sa jo ni kan chi ge ran da yo ka zer jo ten yin na chi mi li zi son sa ka e che ka ni gi tan ka lu kan kan gong ge ge lu ma ru ka wa sa ts ge tam gran chen go shi ge cha rung kha ra mi shi ge cha mu la ma du shi ge da di

0: Dōma, re mañjū ya, sōpchī kāsi gā dījirā.
1: Tērāng tāmoshī, ōlgūdū nā māruwī nō mṛkā, ōlgū mṛ cēsukku ñendā inarī.
2: ōlgū mṛ chārcī āmī sādūm, ōlgū shūng chārcī ṅdūvr sōm.
0: Yā, tā lōpchī chū sōnarī. Dōma, re mañjū yuñjū rī.
1: Tērāng tāmoshī, dāna ñirjū lāntak mē nōgā sōnā chūna mārī. Ñirjū lāntak Вденчик жирца иннери.
2: Джимчила джилым сысуншил. Вденчик хиша сенсызун.
3: Джумр тахуй апи хчинур ин.
4: Хыгбжапа пови джанча ин.
5: Де ядо воли гаржа ин.
6: Джумбо чончонцо. Дата чецо на чонси пи гаци линцинчо. Чипа гаци.

0: rama tomja ani ga paru kontrol ga sokun joya ti tang ta khanya lamni jogori ta takkan da zinir aru gomo no nama darko kozin ogamu chirtinu takka nama no man dar shishi kunir ti tang ta kargin da zinir yok yok zinir yang tak aru gomo to na no gomsta maru rezin ogamu yang chirtinu takka no амгта номаг марвз гэлгэ донэр титэн такэр гиндэ зэнэр ян ёк ёк зэнэр титэн тартэк дона чоно нама тамуке томго зэтэнда дунгэшкем чон ян тонуда тэкэм дунгэшкен чиги дали сэтэн эда тэгра агаму нэг дунгашэм бу я цэмжго ситэнс дипши нарка агаму сажи цагэн жогрида арагунз гатхэтэнш титэн ва арагунг агаму гэнэ зэнэр арурагун чокна жогни зэну Rākūṅ gāndā zhīnār, nā sācī cāgān jōgū nī ā zhīnū tā, wāmū nārjī chālī tāndā zhīnār. Tā nā chōnā nāmā tōmchā, ānyā rōng kā sōkān jōyā zhīnār. Tī tāng kānyā jōgū rī tā, yāng rākūṅ gā jēmū nyār tā gā tā khī tā. Tā nā chōnā nāmā tōmchā, ānyā rōng kā sōkān jōyā zhīnū tā, yāng wāmū gāndā zhīnār. Nō nāmā dār kō kā rākūṅ zhīnū, rākūṅ gā mēkā zhīnār. Yang guamu ge rogong tana no mukta maru re dinu yang rogong ge mare mare dinas ti tangeta rogong no chaita guamu no chaita dinas tana ni tanya mon de golta chini shanu taradan top ko dinu ta guamu rogong ge dinas rogong ge guamu shanu tara lan tap tins ti tanga yang guamu ge dinas tana chono nama tamu ke tom ko dinu ta rong kem chong yang dinas арагунга карва анама тантайда ардунцани кентэн маши тамотидас дун полоны кара гаму растинга да липсаттайда аргун орго жордан дазнар ха ха ртыгы чонсыра гуа мачун зинуда диня татызын риаздыш лобчок чончонцо на натым шал царсун динана анилги чазып шал докызна мсатын сайна нарджи чаманину нарджи чайна тамажгма рангелиг жонтып шал жоқ квадранчи
1: хирэг гар чухим жави гаркон
2: лори логшиг линьори гаркон
1: хирэг жа дэмэ зувиш гаркон
2: лоси жа дэчэн жави гаркон
1: начо лорэм дансэр би гаркон чупо чунчун цо тахта чэ цо начо си биэр га цэн лэмцэн жа арг би гаркон гэ цэмпэр шигтон начи хивши цомор алорг гэ чэрцэн жан

0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས 健康等麦种个三年级这个单位中国卫生学品从红军铁路中接的皮山庄中把李通从的是个从红军的家庭健康电视机接这个感情了可能人家等麦种子咱们中一节人家等你可乐做一呢托根个啥子节目从二文坑节这个所属忙做机热切的关心才说了想中的那些外部去了所进家中特别健康的气球了健康欢迎进托三子中来跟他动物热切能切困难是大马龙
0: 托根个麦种个麦热看李登三不是广东西的让兄先看松树等麦种两头金子下江你盘子那是跟着等你们去下他把下的给大家比起这个年纪学出了可能人家冷食的钱三比空错钱你们这些冷食的是冷的比冷食的比中共从我上前等一这种不等新华三点坑从我的眼的坑给做这不等从后的中间等一这种不等这个经济从我的入去学比广东不应干这不起 从我相亲时期的主席员把李大爷这次是个不马斯黑子个盆。一零一四每个这个把灯七个这个把总是个灯罗几个把一次了这个把还有你恰不是说恰不空的用笔钱去把灯对面的人家有的可提不起你们的总理可能人家罗几种空灯从事等这个城三笔能顿第二个人等等三十多恰不起来没你什么这个灯这点等是不是当时个人不
1: 出席前期把气让你接什么这个恰空的日子的可能让你接从事这个职责等让你接杂话错了吧可能让你等中会怀孕接这个接着让我现在盘子这边单词错了是不这个让你出接可能错了没得做的那是他们写的牌你要看那把腾地三正年不过来吃那个东西的那种腾地来吃接总这个把他们做等总正干可把所那么才能等花顿家做母亲了打个老多接才能接接不打个把刚这个才能等所那么人情人
2: 촌친들아 능읍 단숨지 촌친들아
3: 촌친들아 젠구샤숨지 촌친들아
2: 촌친들아
4: 자성 TV 냠쿤 쪽부남바 최초대 모인나 다스타 체체 년신 농신 반드네 총은의 정적 년신 강 오길의 농신지 총친 나라가 렌첸긴 나 레첸 돈쯤 바 체랑 좀 마긴 남바치 멘테데 나 출렌첸들라 센신 능버 르가스시 디나 데른 거 렌첸디 능데 영이 녀진데 총은의 정적 년신 강등 중공 제코 종어 종범멍 스숑니지 조집 등 총은의 오길의 농신 등 암도 년신 총은 워크를 짜름을 영적 년친 큰 제코고 종어르니 리스트를 예코라 영적 년친 주 제코고 종어르니 큰 지지 간집시피 샤바르게 포스트미 오제 땅크이 된신젠더 스캅나비 크 셰흐치바 고지시오비 남바치 멘테테 센신능 버 가스시
5: 사비 땅제 외목과 차르긴
6: 촘친 선누나 파시여 로시가
7: 你不人生铁路送我人参的铁路中会拍胸格里本根地不见差错没多我根地不见那个是被当会当中国空更当生物人当地人同健康没个人们的人而这个你要让东家忙过你
8: 가망술르니께즈올스바가보타미우제탄회단신잔들스카바나바레디나슈니기치여런거테몽잔들그나네잔쿠르스바이나초싱잔클더라초노잔클더니가리초싱잔크그잔시과도리라렌친도르지로즈잔촌덕삼보리초노잔클이나 세트는 뭡니다. 세루, 텁든 세릉 덕삼보리. 란식과 남바 까르뜩당아 배우러.
9: 야리고 대인제나 아까 먹었던 니기 저 특각식니 그 갑다이라. 아 다른 게 소미 조제나 갑다 예티다리 Нихсам конгэ хцогнёно. Цэгсам дигивчэлнёни. Нявчаг никэргнёни. Рамся тхон бэмнёни. Тахкернан дмугмня. Янмын тчом зовдган зовлор гивчэл аргусэкэ чэвчи. Ятайна терэн анамлын гэтун уйдари. Нихэркэстэм уйдари. Штемжэкэн гума уйдари. А тангавчалын рафсилын ивси чогара нямлын уйдари. Ништан доа тонгму хали. Цэгсэри тонжи ивжа уйдари. А татнгчэ путугчали. Чэчэ пу оаджэни. Nga sachigzgini sachigzga chua ka mugtakh shirsanga nirger ngar kanggta cha idali uptham kanggam bab sa idali ustanag na ka topen zagzi idali kangsaglam ga dong shubtan idali dangam shuk qawlim chuk qawdali nar go yazigluq yichigi mazigir tuqi nani dar go kiwli go ki xzugi dan da ga gdan cha gin tiksa ura gader ka gam thosa ga idali nga chiz gi sha che yozina terang nga sngir gi tung qawla ga yong nai shang zang cha mu sung ga yong nai ngaxer ka ka king yong na yin ngar ngugum thon ji ga yong na yin ya ta yin na tir jam sam chad gri ye jina jig tang tam ka khaf yi jina ra ni u ner gil sha go na ri cha pu lor kim thag go na ri ya ta yin na ta nga shig lung chwa chu ge lan chomi jo jana har mun nga muksam ga rang chala a wa a ka yu ti ta zo sta ga je pung zong di ta zo na ta sta gi na ga mam chung kong a dor gi za ya ma xer kong a khchi sha na ओ यांग अकम करो गर्ति लंगसी नि जर्म कोरगाम का यली यनि पोसेर ओसेर जि छसी यनि कनम नो बु जक कावा कर खुल इर कोन गनाम ना योनि सतो मग नो गसुम जिर गिल छसी सग जि खतंग आ चबोनि ता शर कर जर्त छौ साम दा शोगा मा योनि सोग गेम जि गस मु मुग मा मु तोंग आ मा सोंग आ योनि ता नब क छुम शे गमा रु सम उर्ण्य ग मा सोंग आ योनि शंग रिप ल सेरु ग मा रु चगा मा गि योनि ता सी जुंग आ जगम छनिल छंग सा उर्ते वान दा ना ता गा सान जन ग ग जमा इ दली ता शोर न्यु ग र मा इ दली ta tsang gsi mur gung anya mi shikara ma thang ada yi kha zhi gji gi kha zhi de mi yin jana ra ta khar mi ma hu tsan bo da ni wa zhen ma jia shi ko da ni ri jin san di mo yin ya ta yin na ti shi ka bi ni yin jana ra ta ga ma tum dal gsi gin zu no yin ma ni shung ge yan gin zu no ge zhar di ka ru kan zin zu no wa cha wu tong a cha khun zu no ren thong bu go na er mi ge jiang gu yin ki wa ka na htam jiang gu a wa a ka chang ma chi mu ri zi na o ya kong na ba tam chi gung thong bu gung ge nam ge kha ya nya ni shang mo do ji zhe ge to ya nya ni тагнам сакало уже чунджер жемени гнам чиг токкоб жаврун сиг жемени хсерними токен замнын тини тордави окмен басени ертмил гнам кин камзынна да чимлык серкэ кавана да чихнурун са чергэнна да кимне ват каруна да дому тагтагрез я то инжена ти сарасын чини хчиг шана дора качан гурзах сери тагзам чиг чангу нагах сери кивар мун гэлжира токта мепи гэ гэ та ава ак атарка Пшини в гячи логу пги нани хчон чен на кызонги шерге ливе мрик тангап жиги нанам си марми хлун ге черна терин нанка инженара танге кин томи жожана такын кару не ми шеми ка хазун шергил челми ка на халун волун чиги йок волун хонсар деми йок на хашу вэ гзни йок гэ хуко гэн дэн йок ди нан чи сер кэн палун маки нан ханим зам тэн лэгдэн ма тора ёнир гемсэн ян я та яна карсын не мен горга не кэрга пу терин се куну кэн гэн танга кого яла кызги дали мако яла вдазги дали на таркару гели свазги дали тункару гели бопазги дали та чсеке езина таркапу концоми жожана та тернынка колонам чинголуккы гокын жокон бир жогоп чигокын никэрчин гуна мэргди та зорна гэ тончин вина макоди та зор кунги опчен мэнди лук ишап чок мэтэм ди кансам дэмориз я та яна коргапу чэчин чиган горзэз гоно гобрар мэку нанзым зоно ларын гоги гэлхтэн зоно цэвшэма жого юшон зоно ко чиг чиг махур карастер нун буз гоно тэмчэн маг турк тэнкэр го буз гоно да кэнгриз на куо крора гни крориз я та шэлэн дин цоми жожана та цулин жана лилхат гэлэн цурги ок жокэн бэрэн лэм чолок анда ин жана ралг дэрэн ашад гчам орти ви кэн сэглэн мэри очэн нони холор гэсэм чон авали тэсэм чоужил стэкив жэги я шэв ив лот бхаман дэри та зорм гэ трока мамар цунди гэшкэм дэм ориз Я та яна тацлы инжена вокро кая керуз гыра кая гдунруз ги чапырды кумурган гын ига инженара лык тога чердиг наз лыга юга мне беназ хтир го гзина о я шала шаджи кырдурын лон бап кызатсыз гону кушанлым чокан тоаз гону чо мухтык хырсын гэшмора кунига тикунга варна тотиги юм дикшан гэнэнэ чанжиги ю кунярга навча кэцги ю шгастар бигэр ги юзын о я та яна та кунига инженара Всяка тинцмра, тонга инцм да докунда кынгинжина. Конигелэм чамордо кванямтли чин, гжемкоро кары нямзни чин. О янда докунди ихтэнни конягсэрсэр учэнтун цункар коргэми, юхамишатун тамцхинжэргэми. Конигернгэн манжэркэна ийо, жигманжэркэ тамийо. Тэянагмыргэр токэин, маглан жигжэин ди далифякэс. Ятэ инжэнарга пуцэрнган цомин жожэнара. Оя, шала, шадин, да нига хорьки тупка, я бжен нора зыграю, маси тупка, гламу карму зыграю, хтику хаянка со кара, хтику хаянка со зебри, лори

0: 어쩌 다른 그 스테 느그른 그 고치노 다른 친도 모인 땅어 촌 촌나래 인제나 사특 유르거겐여 땅아르 칼라마 롱주이야
1: Я андрыжг данзум намба та шып цомо чизг терэн картгынди тонын дэвта тэх темдэл яка ре тасчна терэн цомсын ра цонум ранкэлдэ яга сонжна та улнев тондг нев ишали ва надг чану зэви тели нев нерж ишали чап лорж тели далтын мангаз гшал ярангаз гын дали дали та хазм ум гника корта санже тунга глыка корта тэх коргож тацо ингенара Я цэгдэг амартлаар та комдэг амартлаа дали терэн картын ди тууны хамаат дан юм шин дага та варкэм дэгчи та терэн гэн данкур хсан ба цовшин данкл та цонум данкл нэг гармач та жүйэл атгна тухмар ин гэна цовшин данкл гэ гармач та аргатам тон чун о гэлтэн гэ аргатам тон чун о гэтэг бзэ аргатам тон чун о гэлжэл нга аргатам тон чун о гэлг хсам аргатам тансу авгал тэгтэ динэм чи төвэ картэн аргатам тансу авгал гсэм тан чи амавэ картэн аргатам тансу авгал тэг авжэ лангжи чи зигтэ төвкэр аргатам тансу авгал бэнтэн жил рэт обнам ба ди чони ингэна чи цонэм данкэл гэ кармач та гюйэл аргатам тансу авгал гэл ахши аргатам тансу авгал тэг арна аргатам тансу авгал гэл ахсэм аргатам тансу авгал гэвж аргатам тансу авгал тэгэрнэ динэн чи төвэ картэн аргатам тансу авгал гэвж тан чи амавэ картэн аргатам тансу авгал тэгэрнэ алан чи кэн жигтэ төвкэр аргатам тансу авгал тэн тэгэрэл я сэми гавсан аро рэт опэн амба тэгэнэ та тэрэн шэру тавэр сонгэна гэчи данкл тэкун дэг данкур хсэм гэгэ далтэн э та данкл эрэриг варни ата дандэр яндэр тэгэнэ варкэм дэ ингэна тэрэн данкур хсэм бу ингэна халам вэ сондэр тэна шүни ата тэрэн гэчи шажил ба гэн рун сэхэл лэг ата тэрэн гэ шэру гэрэн бан дэ шэдэм гэ цэлт цама ян кабдаз гэ тун тунз гэ гэрэл дэ ян намбал хан гэ гавсэс гэн ору
2: я дати нан 제가 자주 집샤고다 마가드 크레샤친 옛날에 많이 크레샤고도나라 크레맥 디도나 테론 다주 르나루좀 전나라 간에나 미쳐케인지다 단디라칸데 잔드르디 이너리 잔드르디나 저도고 테라 좀 샤비조기 좀 이너마르다 디도나 니라칸데니 좀 크레샤비 동제라 좀 메크 당이 잡고는 거 사이 잡고는 건 데미도리 지나다 녀트 녀브셉치 넘고 접질 접지 끝난 거 특이한 거 다리 지난 사람들이나다 хчига тина хчингарни татамунгри тонака жан шабгири тонжера крече пу мени татира ка кижа тонжера мени замчара из кучи тонже мени тамугим сенану тамугрет си ти дона ти нгни ина та замча юну коне сегина та гнаше зонну арку ти нони ина хтам манго а ти анчини ина коне сегина та ндерко а шану гнони ина та твер качар ка гналан кемну марк хши гналан ке дыркайдина намуду инжирари тидана качарка наданкен тамудури чапырты коре сегина чу тани мертеку динони инжина татве бичигу та шану гала кани хтам гала кани дина няни дгичина инжина та хтам гуду инжина тончин хтам нюма та коре сегина нани гуду дали та коре сегина амнюга нга гарани гуду гуду гуду хтам дамура те ума инжина мунга юнта тидана дырка сама гала кани инжина
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི гавар мах самач чат тиро дина на наму секун ламран на наму ранга секун лам чаму ранга секун гадока ор мах самач чат та нанга та чу нан кур чу ла кани тиньо дина ина та каму дир та мани дина та чен кре та зам чугара че ду ша че ме кра на чугара че ду ша че ме зину та ка до гана ра ранга жи га жи на та ранга чакил гитон ну мани нака да дина ян ранга кру ри ти тона да нюн шин ᱡᱟ ᱧᱩᱧᱩᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱪᱟᱨ ᱫᱮᱢᱟᱱ ᱵᱩᱭᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱛᱤᱱᱩ ᱱᱤᱫᱟ ᱛᱮ ᱦᱩᱝ ᱠᱟᱹᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟᱥ ᱩᱥᱩᱜ ᱱᱟᱱᱫᱮᱨ ᱱᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱠᱷᱤᱧᱟᱱ

0: Хобта чаану шүртэни та хуйз жигна консан кавтава та ярна гиннан гүтөтэни таанг томат яр гавшугт дугут чимузри гавшугт гангар гагок кэлгэл хавшат дугутэн сам мавжгну ханчини та рангэр гавшугт дугут чимдэг харан гүчли гавшугт яр жавчур ди тонжина та гиргэнзган сона тэгла катна та таварнан канди тутун о үчи чи чэдгэл соме дачи гавшугт чисэн жүгүн гон анустам гон варкэт мозэрмо
1: ади
0: Атай тоната чымдыгган суна тандыни харан не тытганата сомат цогыч ранг жиглым гатанис яла яралык чыгыдачи үчүн дигы мандыгын тондор жилиди сонта зор жиглым гатанита ламзга яң яңыз гомпрдып шижгонута тымызрия
1: ри
0: а тайната чымдыгы чыдыргы гызната ранг сомат ягашта хуиз жигна шардо инжина донлен инжина донлен шорте яна си консанга кавтаны гергенде ранг нитаны гергенде гыстан чидендан гергенде чигтымыри тунгын жигдендан тамуи яачи яна гинанде чу кыргыл ившаг ханчина та томосена чипу чипу сомазина чипу чипу та ликана чипу лижме кадра
1: денга
0: атай тоната ти варсан та ранг касымдан дуи ти кыргыл гавшыгта кайта ярап комой тондганата та соптунани гергенда сомагын кодикта ти собран кодикта ти яра кыргыче сонзита та кыргыта ламта та шигиче яна сондан тымызрия
1: нади
0: а
1: нади Ready getting quite in Chicago, getting to Chamdagan Sonjana, Ta, Rangishai, the Gashuchi, Sangi Gogan, the Tornan, Kanda Ego, and Dingit, and then I get in Gonaka, the connotation to Chamdagan Sonjana, Chi, Kirkishai, in Chargiono, and the Chori lives on the Tangishai, the Nuri, Jori, on the Shaiti, and the Chachi Chariok, and at the Kirk Gashun, the Uganda, the Sosu here, Hinungi Tetanita getting Tagunasha connotation, the Shai Kirk. Та гашот кесэн айгох. Шанаг чун шаинди чи гашонда мод ёк зих келе жатна кирге гашот тарау чун ньор мек диген кирге чамдыгзон сонжина рограмда идайтан шаитэг гашот кесэн и атап кти. Хуин жугдина кирге шаити тиңи тани тондыгри жаптанаян татар да кирге шаия шарга тержинданда аркима ичинданда андамо идайтан шаитэг кирге гашонд кесэн и чунде торнын и чунде тачан кка чен борлак бат кирге гэгин тагуна шагун тежинде чу хуин жугдина лобчагын нэнара гаяр гиннин раяна кирге Zanjigra, Kirk Konkub Jamba to Zaida Tangim, Dasha Kuzurang Gashu Tingitalan Bapae to Takunjina, Tasha Jamba and the Nopa Mini, Sotago Shower and the Nopa Mini, the Sosungitani, Tacham the Grand Zogazi Gashu Chesna Chushua, Ergin Nantan Zanjigana, Marshu Captain Dozoin, the Tornay Quarijo, the Hachanga Kachemburizi, Green Kona Kabakon Tavjendi. Tianjin Tajugu, Sotat and Girgundi. Талхотадан гэргиндэн сонжинаа ломаг гашуу чэсэн чүндэ чинь ямжуу гандар ийгэн дазунг итэнэн гэргин гадарина
0: Ариди та собжатан гэргин гэтэни танди ломаг нитэндэ хара кэрчү чүсгүнэ гашуунда дугунд нонэ гадгүди тацой нада үзэжгэна жанрын гэлхавшаг ханчг гэргин гэйнара дат чи собжагын хойгдэни томат төвөн чи хуйна хуйнан тондо атга мандо төсө гэж кавдатан кэрчүн жошуу гашуу хөстөвшүү тилам катни кызу кызга та Yogoka, Kuzuka, Yosuta, Tomo Shalionat, Yara, Chisanitanat, Mountberti, Hantona, Zela, Mari, Girginga, Nyamjogomo.
1: Tada.
0: Oh, yeah, Girginga, Nipper, Nyamjogo, Nyamjogata, Tancheta, on D. Gashundata, Ichu Hanu, Rachistura, Mount Pakri, Yarachi, Sonditazo, D. Gashundi, Lam Kandamu, Yokia, Circundu Lam Tirzata, Tata Nipa, Tung, Girgens, Lijuga, Najang Samson, Girgens, Lijuga, Tundata, Tresamio.
1: Nari.
0: Now, Tomuzata, Soma, Stavam, Sonayan, Soma, Ganana Tower, Nakatachi, Soma, Tomuchi, Mampu, Yonamatayan, La La La Shiranga, Gashot, Tomosena, Gashu, Yin Chang, and Chang, Kutigam, Munzana, Tachi, and Amyangli, you see, Dira. Oh, yeah, Tomoyan, my honor, Turkachembo, who is Jana, Girgent and Gui, Girgenga Hara, Chimdrashi, Girgent on Chimdr, Sondri, Dali, Somati Hara, Kirgis, Sugni, Tani, Kirgashot, Yohadis, Sonata Sonata, Tarzul, which your gamins in Tasikundi, Jiuga, Shig, Chimbu, Tobj, Tasangu. All the Tomozinata, Sopra, the Girginga, Somati, Kirgashua. Jisang si jute niam jogo sa kang rezina ta tria ta ti kige gashu ko lam kateng tawar na kige gashu maaz ta ngachu sobchas tawazam tsona chilo nishto nish sarjig dar gawa nandi gamin zindan ngo zizumo oya ta tinghana gamin zindan mek tadi tatso rang ta di gondam go chet ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱯᱪᱚ ᱱᱫᱟᱛᱟᱠ ᱛᱤᱠᱟᱨᱛᱟᱝ ᱡᱟᱦᱪᱩᱨ ᱠᱚᱱᱮ ᱛᱟᱱ ᱜᱚᱥᱛᱟᱢ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱡᱟᱛᱟ ᱦᱩᱭᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱚ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱥᱤᱜᱚ ᱦᱩᱭᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱥ ᱛᱟᱣᱡᱟᱱ ᱥᱩᱱᱟᱝᱤ ᱚ ᱪᱷᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱫᱚᱢᱩᱡᱩ ᱭᱚᱠᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱪᱤ ᱣᱟᱨᱥᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱤᱪᱤ

Ari rupana makab tong di hiri ka tangche ni wlo rika wang zindan do bi rupo rata ya na di dar ta nye da tiga danchik tiksam yi ka samdan nga tang tiga danchik tiksam yi ka samdan tih tiga danchik tiksam yi ka nga xam tiga chi gar kila makabar khura lin sanda gan gwanzan bara chetunga chang maga che chaga chawa kya no bari ra yang na sharga kya no bari zongi kya na bi kabara guyo na dilang gulo rin rambi tangka ka chamba ni nga xin keng rupo na mba yang chawan di lan to tsui ta ta tim di kub sharga mbu ju yi chen na mba son jina nye re rin de chawar ngari yo na chawar ngawo lan to yi nri son na sharga ng tong ora chawar zhe lan to son na sharga ng nyo chawar xama lan to son na sharga ng sambab chi yo Дигин дэг жуу линцэн, дал хурин жиргэг линцэн дээн сонжина, ди цюхчэг линцэн дэг. Занкурс чиг нэнга тэнмах самай тайтун уанар, за давар алх ба басанг чиг нэнгунг ди цюхчэг нэ нэг уанды тайтун уанар. Дигин дэг жуу линцэн гэн нэнга да чи нюн нара цанбага, нэнд мозы гобдгэг гуанар. Дина тумарг чу лосун кэй жиг шаланг цанбан дэг гобдгэг дали, нэнэн дала гэргэн намба дэнг, на лошу намба зу кавдари ек жиг, ди анчэн нэг жуу лосу гэ шауа че чун гэнрон рэ зу чанжа рэ и, дамо ягуан, дигин дэг жуу линцэн дэг цанба дун ngondi ditsu tsige garang jono ge jeng ge chamba ni wa lo ren dam bi dang ka ge chamba nd shu ti tsu mang ari go bdi ge ma thab ni ni chen de yo ge di jeng ge len chen di nang a shi to wi to pa na ba zo ge ti jin ta len chen de re ti ra re gin de ki yo chir re ta yang di tsu tsige ge garang song yang na dan shi gen zhong ge ka da tsige ge garang song ne ta lo ren dam bi dang ka ge chamba nd ta ti tsu rang a zi go bdi ge ma thab ge de la ar go ta shi ne ti na te na zon chong ji na ge chu len chen ta ji ge zo jo kar ma pa chir nye kh na na da mo zo ge на топо ни хсам да мозга капар нели навак диенга каптунде ленсин ди нанга шиг тойро пана баг хажин тигга ден чиг тсам ни гасам да нга тигга ден чиг тсам ни гасам ден тиг тигга ден чиг тсам ни г нга хсам тиг чиг гэркел ма капар хура ленсин да гэн гонзен бара чатунга цан маг че чиг капар гийо Тэрүүг жүл энэ нэг ашиг итвар ноолын дэ лэн тосон шарга антори шарга антондын сонжина та хунгийг данг нэпүг лхжилас гандэ вандртын шарга ганьван дэ сонжина жоо авшин дэ лэн тосон шарга аниуар итэ шарга аниуан дэ сонжина ян нэпү тан хайг лхжин дэ вандр тяншини жоо хсма лэн тосон шарга ансан бари итэ ва ди шарга ансан бари сонжина даг шу нэпүра хайг лхжин дэ мек та ленцэн гэн жигни чэрэн гэн нянан до ног гэлэн хэм чулах чи сампанари дижэнг гжу ленцэн нэг ни шарган тонго тан аниуала супаг ни тан ни шарга топсон ног топана базу та жима комба йоди та тонго чу жонруп кан нэг шарга лен гьон го хэт марто ян чи гэ сашу сосун ди чи гжу адхсатан дэв жали каржен ран дан дэ мой на ян цэ гэж чи шкаго кэ дижэнг та чоран гэр ни сэлен гьон тамна раб ри тамна чоран гэ ха ха ни топо чо мо кан он ин цапта ян чу ленцэн дэг та жонжуб кэн кэн а шаган дэ лен гьон на чуга

Чорта ингштирата сынгэрни тэнгэна эйруга Нинжа маму тага янгэрэ мата эйруга Нита тамби янга чалиштир гурм эйруга Тахсир жинчна янга савгану жара эйруга Нирджиртыг сэймэна шанга цал гурм эйруга Тарму кару янга камкулыг кура эйруга Нихгатар ситарт ангац горун эйруга нахчиган земна янга карджартун дара эйруга мэбжи колонжула янга чена чухая эйруга тамрхтига тав дечне тунгая эйруга ямша жугмнга зур гожачакая эйруга нагна тангмага чунгчигар галума эйруга Нило чари чогни экмар гырай эйруга Масим кэнкэра яңаз экмар гырай эйруга Та чорок яңаш гынишан арай эйруга Чучмаг зави зурсав кэрг цэк эйруга Нга чо хара яңар гынизн цэк эйруга Чингар галу та тунатанду цэк эйруга Таң ұртыра яңға марилуғы тая айыруға Ницігіпшаларан чамитың тая айыруға Чорғын жорина көмбанча тая айыруға Таңдың үлмелітіп шарға чекура айыруға Таңдың үнудың ирамы шиіні айыруға Наңтың ұртыра яңға шығынешан ара айыруға Таруғы яңғашчыры чуртуңғы түгтіңна айыруға Нарнинга кали таргунга гайм дгата эйруга Яма тагатар сезу танга фун журун эйруга Нили рынчна яма хекра ван бара эйруга Яма сангатар сета сака тур журун эйруга Ташуга мару яма явжна нурара эйруга Тама чарга яма тонавшан журун эйруга Нахчиган зимна та карджар тундара эйруга Абжи колонжула яңартина чухая эйруга